Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Нам 10 лет.

0: Прикамье 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

В ритме города. В ритме края. Нам 10 лет.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль FM.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, у вас получится справиться с работой любой сложности. Тельцы, не отдавайтесь в цепкие лапы транжирства. Близнецы, если можете оказать кому-то услугу, не сомневайтесь, что это нужно сделать. Раки, главное на данный момент умеренность во всем. Львы, впереди открывается полоса препятствий. Настройтесь на долгое, но успешное преодоление. Девы, пополните свой багаж знаний чем-нибудь ценным. Весы, начните активно работать над собой и своим настроением. Скорпионы, ваши творческие порывы принесут реальный результат. Стрельцы, используйте минимум уловок в общении с друзьями. Козероги, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Водолей, никогда не стоит терять надежду на взаимность. Рыбы, для поддержания репутации придется пойти на определенные уступки. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль FM.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 28 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 13.
0: Соленое лето.

Прикамье, 8 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Попов. Овны, у вас получится справиться с работой любой сложности. Тельцы, не отдавайтесь в цепкие лапы транжирства. Близнецы, если можете оказать кому-то услугу, не сомневайтесь, что это нужно сделать. Раки, главное на данный момент умеренность во всем. Львы, впереди открывается полоса препятствий, настройтесь на долгое, но успешное преодоление. Девы, пополните свой багаж знаний чем-нибудь ценным. Весы, начните активно работать над собой и своим настроением. Скорпионы, ваши творческие порывы принесут реальный результат. Стрельцы, используйте минимум уловок в общении с друзьями. Козероги, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Водолей, никогда не стоит терять надежду на взаимность. Рыбы, для поддержания репутации придется пойти на определенные уступки. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 28 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 13.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, у вас получится справиться с работой любой сложности. Тельцы, не отдавайтесь цепкие лапы транжирства. Близнецы, если можете оказать кому-то услугу, не сомневайтесь, что это нужно сделать. Раки, главное на данный момент умеренность во всем. Львы, впереди открывается полоса препятствий, настройтесь на долгое, но успешное преодоление. Девы, пополните свой багаж знаний чем-нибудь ценным. Весы, начните активно работать над собой и своим настроением. Скорпионы, ваши творческие порывы принесут реальный результат. Стрельцы, используйте минимум уловок в общении с друзьями. Козероги, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Водолей, никогда не стоит терять надежду на взаимность. Рыбы, для поддержания репутации придется пойти на определенные уступки. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 28 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 13.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-9000 и 64 от 12 августа 2011 года.
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парад, вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
10: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Все сложится.
12: С новым Теннет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе космонавтов 328/1.
13: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.фм звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль.фм. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны, у вас получится справиться с работой любой сложности. Тельцы, не отдавайтесь в цепкие лапы транжирства. Близнецы, если можете оказать кому-то услугу, не сомневайтесь, что это нужно сделать. Раки, главное на данный момент умеренность во всем. Львы, впереди открывается полоса препятствий, настройтесь на долгое, но успешное преодоление. Девы, пополните свой багаж знаний чем-нибудь ценным. Весы, начните активно работать над собой и своим настроением. Скорпионы, ваши творческие порывы принесут реальный результат. Стрельцы, используйте минимум уловок в общении с друзьями. Козероги, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Водолей, никогда не стоит терять надежду на взаимность. Рыбы, для поддержания репутации придется пойти на определенные уступки. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 28 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 13.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
11: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
12: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
13: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Попов. Овны, у вас получится справиться с работой любой сложности. Тельцы, не отдавайтесь в цепкие лапы транжирства. Близнецы, если можете оказать кому-то услугу, не сомневайтесь, что это нужно сделать. Раки, главное на данный момент умеренность во всем. Львы, впереди открывается полоса препятствий, настройтесь на долгое, но успешное преодоление. Девы, пополните свой багаж знаний чем-нибудь ценным. Весы, начните активно работать над собой и своим настроением. Скорпионы, ваши творческие порывы принесут реальный результат. Стрельцы, используйте минимум уловок в общении с друзьями. Козероги, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Водолей, никогда не стоит терять надежду на взаимность. Рыбы, для поддержания репутации придется пойти на определенные уступки. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. В ритме города, в ритме края.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 28 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 17 градусов, вечером до 13.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эр Авто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Эр Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
7: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
8: Все сложится. С новым Теннет Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Теннет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и интересные новости в эфире Радио СЛФМ в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Эндокринолог Виктория Садовская из Сберздоровья предупредила, что в жару срок годности многих продуктов резко сокращается. При температуре выше 20 градусов еда, оставленная вне холодильника, портится за 2-3 часа. В ней быстро размножаются бактерии, способные вызвать кишечные инфекции. В группе риска сырые и слабообработанные блюда. Тартар, карпаччо, суши, строганина, яйца всмятку, а также готовые гарниры. Мясные изделия, молочная продукция и десерты с кремом. Летом в врач советует избегать острой, жирной и жареной пищи. Она усиливает потоотделение, перегружает пищеварение и повышает риск перегрева. Стоит сократить копчености, консервы и соленые закуски, которые задерживают воду и могут провоцировать скачки давления. Сладкие напитки только усиливают жажду, а чай и кофе лучше ограничить 2 чашками в день. Алкоголь же категорически не рекомендуется. Он нарушает терморегуляцию и повышает вероятность теплового удара. Такие рекомендации помогают безопасно пережить жару и снизить риски для пищевого здоровья. Американка Лора, переехавшая в Россию, рассказала в соцсетях, чему она искренне завидует россиянам – их отношению к еде. По ее словам, русские могут не всегда питаться идеально правильно, но, оказавшись за границей, скучают по простым домашним блюдам – борщ, гречка, творог. Лора отмечает, что в русских магазинах за рубежом нет полок с химией, как в США. Здесь еда – это не событие, а уют и топливо. Она вспомнила и работу в обеспеченной российской семье. Дома всегда были свежие овощи, фрукты и супы, а перекусов никаких. Сейчас Лора живет в Краснодаре и говорит, что местная рыночная еда просто великолепна. В России вырос интерес к творчеству Анны Ахматовой. Об этом газете .ру сообщили в пресс-службе Литрес. Спрос на ее книги увеличился на 45% за год, а самым популярным произведением стал «Реквием». В рейтинге поэтесс Ахматова заняла 2 место после Марины Цветаевой. Далее идут Шахназ Саин, Лариса Рубальская и Зинаида Гиппиус. Тренд подтверждают и более широкие данные. В стране растет интерес к поэзии Серебряного века. С января по апрель 2026 года россияне чаще посещали мероприятия, посвященные Ахматовой, Цветаевой, Маяковскому, Есенину и Гумилеву. Продажи цифровых копий их произведений выросли на 60%. Особенно заметен всплеск у Сергея Есенина. Отличных выходных и хороших новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

0: Радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вниманию выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Курьезные и интересные новости в эфире Радио СЛФМ на эту минуту. У микрофона Александр Соловьев. В Китае арестован мужчина, который незаконно разводил более 300 питонов прямо в своей квартире. Об этом пишет South China Morning Post. История началась после того, как житель Тайчжоу нашел у подножья горы крупного питона. Для этой местности вид нехарактерный. Эксперты предположили, что змея могла сбежать, и, анализируя данные о потреблении энергии, полиция вышла на местного жителя по фамилии Го. Следствие установило, что он годами содержал рептилии в переоборудованной квартире. Две спальни и гостиная была превращены в питомник, а мебель сдвинута в одну комнату. Курьеры регулярно доставляли ему кормовых мышей, а в соцсетях он намекал на продажу змей. Всего изъяли 309 питонов, которых передали в зоопарк. Го признался, что начал с 4 змей еще в 2014 году и считал себя создателем новых существ. Полиция задержала его сообщника, продавшего ему первых рептилий. В Волгограде 30-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенницы. Как сообщили в региональном ГУ МВД, женщина нашла в сети объявление о продаже норковой шубы по привлекательной цене и отправила продавцу более 30 тысяч рублей предоплаты. Однако вместо дорогой шубы ей пришел дырявый пуховик. Волгоградка сразу обратилась в полицию. Правоохранители быстро установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 28-летняя женщина, которая призналась, что потратила деньги по своему усмотрению. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. История напоминает о том, как важно быть осторожным при онлайн-покупках и проверке продавцов в интернете. Издание Phone Arena сообщило, что даже самые дорогие смартфоны теряют около половины своей стоимости уже через год. Аналитики SellCell подсчитали, флагманский iPhone сохраняет лишь около 51% от цены. Устройство за $1000 через 12 месяцев продается примерно за 500. У OnePlus этот показатель около 47%. У Google около 41%. У Samsung около 36%. Отдельно отмечено, что складные смартфоны дешевеют еще быстрее. Через год они теряют до 65% стоимости. Так, гаджет, купленный за $2500, на вторичном рынке стоит около 850. Журналисты называют покупку поддержанного смартфона одним из самых надежных способов сэкономить на премиальном устройстве и лучше понимать динамику обесценивания техники. Только хороших и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это...

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, срока.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на

0: только на Соль FM. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и интересные новости в эфире радио Соль FM в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Эндокринолог Виктория Садовская из Сберздоровья предупредила, что в жару срок годности многих продуктов резко сокращается. При температуре выше 20 градусов еда, оставленная вне холодильника, портится за 2-3 часа. В ней быстро размножаются бактерии, способные вызвать кишечные инфекции. В группе риска сырые и слабообработанные блюда. Тартар, карпаччо, суши, строганина, яйца всмятку, а также готовые гарниры. Мясные изделия, молочная продукция и десерты с кремом. Летом в врач советует избегать острой, жирной и жареной пищи. Она усиливает потоотделение, перегружает пищеварение и повышает риск перегрева. Стоит сократить копчености, консервы и соленые закуски, которые задерживают воду и могут провоцировать скачки давления. Сладкие напитки только усиливают жажду, а чай и кофе лучше ограничить 2 чашками в день. Алкоголь же категорически не рекомендуется. Он нарушает терморегуляцию и повышает вероятность теплового удара. Такие рекомендации помогают безопасно пережить жару и снизить риски для пищевого здоровья. Американка Лора, переехавшая в Россию, рассказала в соцсетях, чему она искренне завидует россиянам – их отношению к еде. По ее словам, русские могут не всегда питаться идеально правильно, но, оказавшись за границей, скучают по простым домашним блюдам – борщ, гречка, творог. Лора отмечает, что в русских магазинах за рубежом нет полок с химией, как в США. Здесь еда – это не событие, а уют и топливо. Она вспомнила и работу в обеспеченной российской семье. Дома всегда были свежие овощи, фрукты и супы, а перекусов никаких. Сейчас Лора живет в Краснодаре и говорит, что местная рыночная еда просто великолепна. В России вырос интерес к творчеству Анны Ахматовой. Об этом газете .ру сообщили в пресс-службе Литрес. Спрос на ее книги увеличился на 45% за год, а самым популярным произведением стал «Реквием». В рейтинге поэтесс Ахматова заняла 2 место после Марины Цветаевой. Далее идут Шахназ Саин, Лариса Рубальская и Зинаида Гиппиус. Тренд подтверждают и более широкие данные. В стране растет интерес к поэзии Серебряного века. С января по апрель 2026 года россияне чаще посещали мероприятия, посвященные Ахматовой, Цветаевой, Маяковскому, Есенину и Гумилеву. Продажи цифровых копий их произведений выросли на 60%. Особенно заметен всплеск у Сергея Есенина. Отличных выходных и хороших новостей желает вам команда «Радио Соль FM».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня.

0: Всем привет, вы слушаете Дэнс Вершину, микрофона диджей Ромаха. В следующие 60 минут будем расставлять любимые треки в порядке от 20 до 1 места. Но прежде вспомним, как расположились хиты на прошлой неделе.
1: Это Дэнс Вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте вернувшийся Бруно Марс, I Just Mine.
2: Второе место.
0: На втором Тедди Свимс, Мистер Новый Тол.
2: Первое место.
0: Ну а первую строчку по итогам прошлой недели заняли Алок и Халид, Dive Into Me. Турнирная таблица этой недели будет выглядеть точно по-другому, а вот как, узнаем в конце этого часа. Так что давайте начинать, и начинаем мы, как и всегда, с трека, который покидает Дэнс-вершину. На этой неделе это Кунгс и Зафилис Лондон и их Galaxy.
1: Это

Калем Скотт и Люни с треком «Stay» на 19-й строчке. Песня уже 12-ю неделю в эфире постепенно теряет позиции, на этот раз минус одна ступенька. А следом «Баиндия Хчу» и «Мод» с треком «Шаде». Трек по прошествии недели не изменил своей позиции, 18-е место.

Color с треком Remind Me to Forget. 17 место, один из самых долгоиграющих хитов чарта, уже 16 недель в рейтинге и все еще держится в игре. А дальше Load Luxury и Милли Робертс, Love You for Life. Песня постепенно уходит вниз, теряя еще несколько ступенек после долгого присутствия в топе.

Богдан Медведи Broken Heart на 15 месте. Трек медленно, но стабильно растет, еще плюс 2 ступеньки за неделю. А впереди Fast Boy и This Feeling. Интересный факт. Изначально музыку братья Лукас и Феликс писали вообще в подвале родительского дома. Студия, если можно это назвать так помещение, находилась в подвале. И только вера и трудолюбие, а также таланты сделали так, что сейчас хиты Fast Boy слушает абсолютно весь мир. На этой неделе This Feeling на 14 месте.

15-ю строчку песня уже уверенно закрепилась в чарте, держится больше 3 месяцев. А мы же подобрались прямо вплотную к новинке недели. Если честно, то невозможно поверить, но это факт. Движение в дэнс-вершине работа начинает с 12-й строчки. И автор этой работы Дженни и Тэйм Импала с ремиксом «Дракула». Дебют сразу в середине чарта — это редкий случай для коллаборации такой.

0: На 12-й строчке дебютирует «Дракула» в исполнении Джинни и Тейм Импала. Для новинки это очень мощный старт. Кстати, Тейм Импала уже давно считается одним из самых влиятельных музыкальных проектов современности. А каждая новая работа коллектива моментально оказывается в центре внимания музыкальных изданий по всему миру. Но сейчас посмотрим, сможет ли новинка подняться еще выше. Посмотрим, как она будет себя показывать в нашем чарте. А пока же будем двигаться далее. У нас 11-я строчка, и здесь сегодня BTS с треком «Swim».
1: Это...

0: На 8-й строчке расположился Зейн с треком «Die for me». После долгого пребывания в верхней части рейтинга композиция постепенно уступает позиции более свежим хитам. А вот следующий трек продолжает удерживать внимание слушателей. Alan Walker и Broken Strings находятся на 7-м месте. Несмотря на снижение на 2 ступеньки, песня остается одним из главных электронных хитов нашего чарта.
1: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод, хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении, трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4000-29-4000-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
10: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Все сложится. С новым Теннет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1.
12: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Курьезные и интересные новости в эфире Радио СЛФМ на эту минуту. У микрофона Александр Соловьев. В Китае арестован мужчина, который незаконно разводил более 300 питонов прямо в своей квартире. Об этом пишет South China Morning Post. История началась после того, как житель Тайчжоу нашел у подножья горы крупного питона. Для этой местности вид нехарактерный. Эксперты предположили, что змея могла сбежать, и, анализируя данные о потреблении энергии, полиция вышла на местного жителя по фамилии Го. Следствие установило, что он годами содержал рептилии в переоборудованной квартире. Две спальни и гостиная была превращены в питомник, а мебель сдвинута в одну комнату. Курьеры регулярно доставляли ему кормовых мышей, а в соцсетях он намекал на продажу змей. Всего изъяли 309 питонов, которых передали в зоопарк. Го признался, что начал с 4 змей еще в 2014 году и считал себя создателем новых существ. Полиция задержала его сообщника, продавшего ему первых рептилий. В Волгограде 30-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенницы. Как сообщили в региональном ГУ МВД, женщина нашла в сети объявление о продаже норковой шубы по привлекательной цене и отправила продавцу более 30 тысяч рублей предоплаты. Однако вместо дорогой шубы ей пришел дырявый пуховик. Волгоградка сразу обратилась в полицию. Правоохранители быстро установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 28-летняя женщина, которая призналась, что потратила деньги по своему усмотрению. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. История напоминает о том, как важно быть осторожным при онлайн-покупках и проверке продавцов в интернете. Издание Phone Arena сообщило, что даже самые дорогие смартфоны теряют около половины своей стоимости уже через год. Аналитики CellCell подсчитали, флагманский iPhone сохраняет лишь около 51% от цены. Устройство за $1000 через 12 месяцев продается примерно за 500. У OnePlus этот показатель около 47%. У Google около 41%. У Samsung около 36%. Отдельно отмечено, что складные смартфоны дешевеют еще быстрее. Через год они теряют до 65% стоимости. Так, гаджет, купленный за $2500, на вторичном рынке стоит около 850. Журналисты называют покупку поддержанного смартфона одним из самых надежных способов сэкономить на премиальном устройстве и лучше понимать динамику обесценивания техники. Только хороших и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Соль FM. 7 место.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Это место занимает Зиверт с треком «Gust», всего третья неделя в чарте, уже плюс 4 позиции. Похоже, этот хит еще далеко не достиг своего максимума. А впереди у нас Bruno Mars и «I Just Mine», один из самых опытных участников нашего рейтинга, который уже 12-ю неделю остается среди главных песен эфира.

тройку лидеров открывает Эдди Свимс с треком «Mr. Know It All». За последние пару лет артист прошел путь от клубных выступлений до мировых чартов и многомиллионных прослушиваний. И хотя сегодня он остается в первой тройке, выше расположился один из главных героев недели. Алекс Уоррен и Forever Dream совершают настоящий прорыв. Трек поднимается сразу на 8 ступенек вверх.

0: На втором месте Алекс Уоррен с треком Fever Dream, один из самых впечатляющих подъемов последних выпусков нашего чарта, но сегодня этого оказалось недостаточно для вершины. Лидером недели становится Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть». Композиция поднимается сразу на 6 позиций и впервые занимает первое место в нашем рейтинге. Слушать мы ее будем уже прямо сейчас, ну а я же, диджей Ромаха, попрощаюсь с вами ровно на неделю. Всем удачи и пока.
1: Первое место.
2: А я житель снов твоих.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 10 авто в ряд в Сатурне.

0: купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
1: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках и порядке получения в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и интересные новости в эфире радио СЛФМ в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Эндокринолог Виктория Садовская из Сберздоровья предупредила, что в жару срок годности многих продуктов резко сокращается. При температуре выше 20 градусов еда, оставленная вне холодильника, портится за 2-3 часа. В ней быстро размножаются бактерии, способные вызвать кишечные инфекции. В группе риска сырые и слабообработанные блюда. Тартар, карпаччо, суши, строганина, яйца всмятку, а также готовые гарниры. Мясные изделия, молочная продукция и десерты с кремом. Летом врач советует избегать острой, жирной и жареной пищи. Она усиливает потоотделение, перегружает пищеварение и повышает риск перегрева. Стоит сократить копчености, консервы и соленые закуски, которые задерживают воду и могут провоцировать скачки давления. Сладкие напитки только усиливают жажду, а чай и кофе лучше ограничить 2 чашками в день. Алкоголь же категорически не рекомендуется. Он нарушает терморегуляцию и повышает вероятность теплового удара. Такие рекомендации помогают безопасно пережить жару и снизить риски для пищевого здоровья. Американка Лора, переехавшая в Россию, рассказала в соцсетях, чему она искренне завидует россиянам – их отношению к еде. По ее словам, русские могут не всегда питаться идеально правильно, но, оказавшись за границей, скучают по простым домашним блюдам – борщ, гречка, творог. Лора отмечает, что в русских магазинах за рубежом нет полок с химией, как в США. Здесь еда – это не событие, а уют и топливо. Она вспомнила и работу в обеспеченной российской семье. Дома всегда были свежие овощи, фрукты и супы, а перекусов никаких. Сейчас Лора живет в Краснодаре и говорит, что местная рыночная еда просто великолепна. В России вырос интерес к творчеству Анны Ахматовой. Об этом газете .ру сообщили в пресс-службе Литрес. Спрос на ее книги увеличился на 45% за год, а самым популярным произведением стал «Реквием». В рейтинге поэтесс Ахматова заняла 2 место после Марины Цветаевой. Далее идут Шахназ Саин, Лариса Рубальская и Зинаида Гиппиус. Тренд подтверждают и более широкие данные. В стране растет интерес к поэзии Серебряного века. С января по апрель 2026 года россияне чаще посещали мероприятия, посвященные Ахматовой, Цветаевой, Маяковскому, Есенину и Гумилеву. Продажи цифровых копий их произведений выросли на 60%. Особенно заметен всплеск у Сергея Есенина. Отличных выходных и хороших новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех.
2: «16 часов. В Прикамье.
3: В ритме города. Соль-ФМ.
2: Прямо сейчас ты услышишь

0: Соль ФМ. Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Я твой филяй.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-400-29-400-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Урал».

0: Оникс. Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
0: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
1: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
0: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
2: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Курьезные и интересные новости в эфире Радио СЛФМ на эту минуту. У микрофона Александр Соловьев. В Китае арестован мужчина, который незаконно разводил более 300 питонов прямо в своей квартире. Об этом пишет South China Morning Post. История началась после того, как житель Тайчжоу нашел у подножья горы крупного питона. Для этой местности вид нехарактерный. Эксперты предположили, что змея могла сбежать, и анализируя данные о потреблении энергии, полиция вышла на местного жителя по фамилии Го. Следствие установило, что он годами содержал рептилии в переоборудованной квартире. Две спальни и гостиная была превращены в питомник, а мебель сдвинута в одну комнату. Курьеры регулярно доставляли ему кормовых мышей, а в соцсетях он намекал на продажу змей. Всего изъяли 309 питонов, которых передали в зоопарк. Го признался, что начал с 4 змей еще в 2014 году и считал себя создателем новых существ. Полиция задержала его сообщника, продавшего ему первых рептилий. В Волгограде 30-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенницы. Как сообщили в региональном ГУ МВД, женщина нашла в сети объявление о продаже норковой шубы по привлекательной цене и отправила продавцу более 30 тысяч рублей предоплаты. Однако вместо дорогой шубы ей пришел дырявый пуховик. Волгоградка сразу обратилась в полицию. Правоохранители быстро установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 28-летняя женщина, которая призналась, что потратила деньги по своему усмотрению. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. История напоминает о том, как важно быть осторожным при онлайн-покупках и проверке продавцов в интернете. Издание Phone Arena сообщило, что даже самые дорогие смартфоны теряют около половины своей стоимости уже через год. Аналитики CellCell подсчитали, флагманский iPhone сохраняет лишь около 51% от цены. Устройство за $1000 через 12 месяцев продается примерно за 500. У OnePlus этот показатель около 47%. У Google около 41%. У Samsung около 36%. Отдельно отмечено, что складные смартфоны дешевеют еще быстрее. Через год они теряют до 65% стоимости. Так, гаджет, купленный за $2500, на вторичном рынке стоит около 850. Журналисты называют покупку поддержанного смартфона одним из самых надежных способов сэкономить на премиальном устройстве и лучше понимать динамику обесценивания техники. Только хороших и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Соль FM. Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода. Утром до 10 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: 10.

0: машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Для вас.
1: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
6: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правовых акций, количестве призов, срок и порядке получения в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и интересные новости в эфире Радио СЛФМ в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Эндокринолог Виктория Садовская из Сберздоровья предупредила, что в жару срок годности многих продуктов резко сокращается. При температуре выше 20 градусов еда, оставленная вне холодильника, портится за 2-3 часа. В ней быстро размножаются бактерии, способные вызвать кишечные инфекции. В группе риска сырые и слабообработанные блюда. Тартар, карпаччо, суши, строганина, яйца всмятку, а также готовые гарниры. Мясные изделия, молочная продукция и десерты с кремом. Летом в врач советует избегать острой, жирной и жареной пищи. Она усиливает потоотделение, перегружает пищеварение и повышает риск перегрева. Стоит сократить копчености, консервы и соленые закуски, которые задерживают воду и могут провоцировать скачки давления. Сладкие напитки только усиливают жажду, а чай и кофе лучше ограничить 2 чашками в день. Алкоголь же категорически не рекомендуется. Он нарушает терморегуляцию и повышает вероятность теплового удара. Такие рекомендации помогают безопасно пережить жару и снизить риски для пищевого здоровья. Американка Лора, переехавшая в Россию, рассказала в соцсетях, чему она искренне завидует россиянам – их отношению к еде. По ее словам, русские могут не всегда питаться идеально правильно, но, оказавшись за границей, скучают по простым домашним блюдам – борщ, гречка, творог. Лора отмечает, что в русских магазинах за рубежом нет полок с химией, как в США. Здесь еда – это не событие, а уют и топливо. Она вспомнила и работу в обеспеченной российской семье. Дома всегда были свежие овощи, фрукты и супы, а перекусов никаких. Сейчас Лора живет в Краснодаре и говорит, что местная рыночная еда просто великолепна. В России вырос интерес к творчеству Анны Ахматовой. Об этом газете .ру сообщили в пресс-службе Литрес. Спрос на ее книги увеличился на 45% за год, а самым популярным произведением стал «Реквием». В рейтинге поэтесс Ахматова заняла 2 место после Марины Цветаевой. Далее идут Шахназ Саин, Лариса Рубальская и Зинаида Гиппиус. Тренд подтверждают и более широкие данные. В стране растет интерес к поэзии Серебряного века. С января по апрель 2026 года россияне чаще посещали мероприятия, посвященные Ахматовой, Цветаевой, Маяковскому, Есенину и Гумилеву. Продажи цифровых копий их произведений выросли на 60%. Особенно заметен всплеск у Сергея Есенина. Отличных выходных и хороших новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18.00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода. Утром до 10 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

хиты на любимой волне. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода. Утром до 10 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
6: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: Все сложится. С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
9: Хит за хитом!

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода. Утром до 10 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми. «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

в эпицентре хорошего настроения. Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на Соль.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио, радио соляной столицы.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100-процентный хит. Только на Соль FM.
2: Да, Витоси, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, час ночи. Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: ближе подкатится.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Это Соль FM. Это радио соляной столицы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. I see the satisfaction in your eyes. I love you and I try.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.